0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час от

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я Калмыкова Светлана. Хочу передать привет своему любимому мужу Леониду Гордиенко. Не скучай, я скоро буду. И хочу передать для тебя песню Александра Маршала «Орел». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Николай, передаю всем большой привет. Особенно Саше, Вите, Марату, Руслану. Я желаю счастья, крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье. И поставьте песню группы «Комиссар». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Пять часов.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни.
7: Ты узнаешь ее, ты
4: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать большой-большой привет Антонине Васильевне Толкушкиной, Королевым, Бредневой и всем своим друзьям. Заказываю песню «Юбилей».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков, 35 градусов. Ветер северо-восточный умеренный, порывы до 19 метров в секунду. В данный момент плюс 25 по Цельсию. Радио «Дача» желает вам позитивной пятницы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой «Прованс». Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
9: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
12: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
13: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0 3 81.
14: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: радио «Дача».
1: Близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Возможны хорошие новости, неожиданные приглашения или удачные совпадения. День благоприятен для любых встреч и переговоров. Тельцы, скорпионы и водолеи смогут, наконец, позволить себе немного расслабиться. Не стоит испытывать чувство вины за отдых. Именно сейчас он поможет восстановить силы. Овны, девы и стрельцы рискуют взяться за несколько дел сразу. Постарайтесь завершить хотя бы одно из них полностью, прежде чем переключаться на следующее. Такой подход окажется гораздо продуктивнее. Раки, рыбы и козероги могут получить приятную новость, связанную с близкими людьми. Вечер хорошо подходит для семейных встреч и спокойных разговоров.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Реклама. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 000 рублей. Подробности

0: на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лазерная коагуляция вен.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
3: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
4: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души.

0: запомните, нынче в моде покупать в огороде.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: rt.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу передать привет моему мужу Казакову Юрию. Сказать, что мне с ним очень повезло, я его очень люблю. Мы с ним больше 20 лет живем вместе, я все время радуюсь, что мне с ним повезло. Спасибо, радиодача, я вас все время слушаю.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 21 минута, в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, ясно, до плюс 35. Давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 26 градусов. Радиодача желает вам вдохновляющей пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
16: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
17: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
18: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 24-й день лунного цикла. Это очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. А в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых дел. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 36 минут, в центре города на термометре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, порывы до 19 метров в секунду. Воздух прогреется до 35, а сейчас 26 выше нуля. Радио «Дача» желает вам великолепной пятницы.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: От рабочего до рук.

строителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
5: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ-вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лазерная коагуляция вен.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать и продавать в огороде.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутин.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет нашим дорогим коллегам Пуниной Людмиле, Чулковой Ирине, Рямской Майе. И хочу, чтобы прозвучала песня «Веселые ребята, розовые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В России утвержден новый стандарт охраны труда. В Краснодаре покажут кино под открытым небом. И более половины россиян предпочитают тренироваться утром. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы. Компаниям также советуют отказаться от непредсказуемых графиков и чрезмерно высокого темпа, не допускать буллинга и дискриминации. Стандарт вступит в силу с февраля 2027 года, но будет рекомендательным. Обязательными его положения станут только если компания закрепит их во внутренних документах. Сегодня жители Краснодара смогут посмотреть кино под открытым небом. Этим вечером в Прикубанском округе на Корякина 18 горожанам покажут российскую спортивную драму. Реальная история жизни и спортивного подвига паралимпийской чемпионки по плаванию Анастасии Диадоровой. Вход на показ свободный. Россияне все чаще переносят домашние тренировки на первую половину дня. Одной из причин такого сдвига – распорядок дня. Вечерняя тренировка чаще конкурирует с усталостью, дорогой, домашними делами, встречами и непредсказуемым графиком. Утром же проще встроить короткое занятие в день. Кроме того, утренние тренировки особенно хорошо работают для тех, кому сложно поддерживать регулярность. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем плюс 33. Ветер восточный 7 метров в секунду, а давление 753 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице ясно, без осадков. Температура днем достигнет плюс 33 градусов. Сейчас в краевом центре 26 выше 0. Продуктивной пятницы. Желает вам радиоудача.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: АУ «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201 5201.

0: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ДАЧА. Приходите, улица Стасова, 176.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: запомните, нынче в моде покупать в огороде.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Сегодня пятница, 7 августа, и в этот день близнецы, львы, а также весы окажутся в центре внимания. Возможны хорошие новости, неожиданные приглашения или удачные совпадения. День благоприятен для любых встреч и переговоров. Тельцы, скорпионы и водолеи смогут, наконец, позволить себе немного расслабиться. Не стоит испытывать чувство вины за отдых. Именно сейчас он поможет восстановить силы. Овны, девы и стрельцы рискуют взяться сразу за несколько дел. Постарайтесь завершить хотя бы одно из них полностью, прежде чем переключаться на следующее. Такой подход окажется гораздо продуктивнее. Раки, рыбы и козероги могут получить приятную новость, связанную с близкими людьми. Вечер хорошо подходит для семейных встреч и спокойных разговоров.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33. Сейчас в Краснодаре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам богатого на приятные события дня.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон.

0: 8-800-090-9003. Тургенева 174.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершается 9-я неделя подведения итогов акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня у нас будет образовательный выпуск акции «Лето с сюрпризом». Сегодня передо мной фотографию, которую нам прислала преподаватель КубГУ. Ее зовут Анна. Она из Краснодара. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы на фотографии изображены вместе со своими студентами, и вы находитесь в походе у какого-то величественного, очень красивого водопада. Расскажите, куда ходили, чего делали, какая ваша основная цель была этого похода?
2: Да, абсолютно верно. На снимке мы с нашими студентами стоим напротив водопада университетский. Вообще наши студенты выезжают на полевую практику, и один из выходов, он не столько посвящен изучению разнообразия флоры нашего края, сколько посвящен тому, чтобы ребята посмотрели и насладились красотами этого водопада.
1: Угу.
2: От нашей биологической станции до него идти порядка 7 километров. В одну сторону.
1: Это вы пешком все преодолевали?
2: Конечно, безусловно. Поэтому в данный поход идут только самые стойкие ребята.
1: Ну, их много. Вот. Как-то много студентов у вас стойких. Видимо, вы очень хороший преподаватель, что к вам все тянутся так.
2: Да, я их мотивировала. Причем девочки даже успели закрутить волосы для красивых снимков на водопаде.
1: Да, вижу на фотографии. А какой была мотивация? Зачет какой-то?
2: Нет, конечно. Мотивация была, ну, так как я сама очень люблю это место, то есть своим студентам рассказывала, что там безумно красиво, и вообще по факультету ходит легенда о нем, что он очень красивый и так далее, поэтому многие ребята, конечно, с удовольствием идут.
1: Ой, ну, завидую я им, конечно. Анна, вам за то, что вы такую образовательную работу проводите, не просто в стенах альма-матер даете знания своим студентам, а еще вот такие выволозки устраиваете, где воочию видите разнообразие биосферы Краснодарского края. Хотим вручить вам от команды «Радиодача» классный приз. В Краснодар вам отправляем сумку «Термос». И вы проходите в финал нашей акции под номером 43. В финале мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодачи» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Да, я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Я случайно услышала об этом конкурсе и решила принять участие. Работая на своем приусадебном участке, слушая «Радиодачу», да, я услышала о конкурсе и подумала, а почему бы и нет?
1: Видите, друзья, повести может каждому. Даже если вы сомневаетесь в том, что мы позвоним именно вам, скорее всего, именно вам мы и позвоним. Заполняйте анкеты на сайте radiodacha.ru, регистрируйте свое летнее фото и ждите звонка от команды «Радиодача». Следующего победителя назовем в понедельник утром. Всем хорошего дня.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Дачные объявления.
3: Отмечаем выходные вместе
0: в эфире «Радиодача».

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Радио «Дача», я хочу поздравить своего сына Демидова Василия с днем рождения. Мой сыночек, я тебе желаю здоровья крепкого, успехов в работе, все получше и всего самого наилучшего. И дарю тебе песню «Радио

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Кабмин на год разрешил продажу бензина Евро-2. В Краснодаре завершен ремонт 3 улиц. И в России подорожали свадьбы. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Правительство России разрешило до июня 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом. Об этом сообщает РИА Новости. Решение позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками. В Краснодаре завершили ремонт переулка Майорского, улицы Комарова и Тенистой. Всего в текущем году в план вошли 15 участков дорог. На 13 из них работы уже закончены. Сейчас продолжается ремонт улицы Торбековой и Краснодарской в поселке Лазурном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Организация свадьбы в России за последний год подорожала в среднем на 20-30%. Рост цен затронул аренду площадок, ресторанное обслуживание, работу фотографов, а также оформление и покупку нарядов. Так, например, в Москве полноценное торжество с банкетом теперь обходится как минимум в 2 миллиона рублей. Только питание одного гостя обходится молодоженам в среднем около 10 тысяч рублей. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, единая европейская валюта 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в нашем городе ясно, без осадков, днем плюс 33. Ветер восточный 7 метров в секунду, а давление 753 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 9 часов 20 минут. Плюс 28 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс, погоды в кубанской столице сегодня ясно, осадков не будет. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 33. Ну а сейчас в краевом центре 28 с плюсом. Радио Дача желает вам плодотворной пятницы.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на север.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа. Последний день приема документов. По адресу улица Либаневского, 187/1.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН, 108-231-43-053.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
12: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
13: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: На календаре 7 августа, пятница, и сегодня отмечается День оратора, который посвящен одноименному искусству и всем, кто виртуозно владеет языками, а также имеет профессиональные навыки публичных выступлений. В этот день стоит следить за речью, обогащать словарный запас и проводить время в интересном, плодотворном общении.
1: Спонсор программы АО «Валтапет Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Реклама. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BILG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BILG-RNAuto.ru.
7: BILG. Надежность в движении.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-50.

0: реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы заказать песню для своей подруги Соболевой Ольги Владимировны. Необыкновенная. В исполнении Чумакова, Панайотова и Алехно. Спасибо, радио «Дача».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 28 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в краевом центре ясно, осадков не будет. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33. Сейчас в Краснодаре 28 выше 0. Радио «Дача» желает вам успеть переделать все самые важные дела.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201 5201.

0: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ДАЧА. Приходите, улица Стасова, 176.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача».

0: Радиоудача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте радиоудача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я бы очень хотела поздравить с днем рождения свою подругу Наташу Журову. Натусик, с днем рождения тебя, здоровья, счастья, благополучия, достатка, чтобы все твои мечты сбывались. Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: России обновлен порядок оказания медпомощи беременным. В Краснодаре 6 трамваев поменяют схему движения, и россияне выбирают Италию для свадебных поездок. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Минздрав России полностью пересмотрел систему оказания акушерской гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом сообщает РИА Новости. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи. Этим вечером в Краснодаре изменится график работы 6 трамвайных маршрутов. Причина – продолжение капремонта трамвайного пути и стрелочных переводов на пересечении улиц Ставропольской и Стасова. Маршрут поменяют 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 20-й и 22-й трамваи во время последних отправлений от конечных остановок. Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. На втором месте оказались Мальдивы, а замыкает тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы и Франция, Таиланд и Япония, Китай и Индонезия. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, единая европейская валюта 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем 33 выше 0. Ветер восточный 7 метров в секунду, а давление 753 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. В центре города прямо сейчас плюс 30 градусов. По данным Яндекс погоды в краевом центре сегодня ясно, осадков не будет. Дует северо-восточный ветер с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 33. Сейчас в Краснодаре 30 градусов. Радио «Дача» желает вам прекрасной пятницы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: ногах взяла вас в плен, приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа». Твой путь к успеху.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
11: Самые лучшие.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, я хочу передать большой привет своей любимой сестренке Гузели и ее двум прекрасным дочерям. И передать песню в исполнении Лолиты. Спасибо.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Передаю привет Розе. Желаю ей здоровья, всего самого лучшего, отличной работы. Это последний день на работе. И хочу поставить песню Леонтьева «Казанова». Спасибо, радио «Дача». Мы вас любим.

0: вернусь, бродяга один, Казанова.
1: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, любимая «Радиодача». Поздравляю свою подругу с днем рождения. Дорогая Татьяна, желаю тебе море любви, страстных ночей и дней, надежных, верных, преданных друзей и

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Крюпец. Хочу передать привет Екатерине Поповой. Желаю ей счастья, здоровья. И заказываю песню Кати Катерины. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Передайте, пожалуйста, песню для моего друга Гритчина Александра. Ани Лорак «Забирай рай». Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Роман. Хочу передать привет Светлане Шукуровой. Желаю ей хорошего дня и крепкого сна. Она поймет. И специально для нее заказываю песню «Стас Михайлов, все для тебя». Спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуй, дорогая радиодача. Сегодня хочу поздравить свою подругу с днем рождения и сказать ей такие слова. Желаю в день такой прекрасный, пускай исполнится мечты, чтоб жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Спасибо большое, радиодача.

0: Реклама.
1: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души. Разносолу просто масса, все дела бросай, спеши!
8: Торговый комплекс «Огород». Приезжайте к нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
7: И запомните, нынче в моде покупать в огороде!
9: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
11: 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Передаю всем пламенный привет твоей семье Ржепишевских и моей любимой супруге, у которой сегодня день рождения, Татьяне. И специально для нее заказываю песню «Ты не ангел», Алексей Глызин. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу передать огромный привет моему любимому человеку Дмитрию и заказать песню «Любовь» Успенской к единственному нежному. Спасибо, дорогое радио «Дача».
3: Я помню радость и смятение и губ твоих прикосновений.

0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
1: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый 4-цилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 плюс в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алина. Я хочу передать привет своим маме, папе, брату, дедушке и бабушке. Не хочу поставить песню Ирины Салтыковой. А еще я поздравляю тетю Лену с дядей Славой с годовщиной свадьбы. Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: Час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Меня зовут Алексеева Ирина, и я хочу поздравить свою мамочку Шемарову Софию Константиновну с юбилеем и заказать ей песню «Одарите женщинам цветы». Мамочка, тебя люблю и всего тебе самого доброго, самого светлого. Спасибо вам, радио «Дача».
2: Дарит

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
2: Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
4: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
6: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу своему любимому мужу Виктору передать песню «Приходите в мой дом». Витек, я желаю тебе здоровья, веселья и хорошего дня. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юля. Я хочу заказать песню Хабиба «Чебурашка» для моего папы. И передаю теплые слова. Спасибо, папа. Желаю тебе здоровья, счастья. Я очень тебя люблю. Спасибо, Радио «Дача».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: новости.
1: В России хотят создать спортивную карту. На Кубани действует экстренное предупреждение по жаре, а в Новой Зеландии выпал снег. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. В России планируется создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать спортивные занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Как сообщает РИА Новости, спорт должен быть доступен для каждого. По словам парламентариев, спортивная карта должна быть удобной, работать по всей стране и охватывать как можно больше организаций. Инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой. В Краснодарском крае сегодня и на выходных действует экстренное предупреждение по жаре. Столбики термометров поднимутся до 40 градусов. Необходимо надевать головные уборы, свободную одежду из натуральных тканей, иметь запас питьевой воды. В дневные часы на улицу лучше не выходить и по возможности оставаться дома. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Как пишет The Guardian, из-за притока холодного воздуха из Антарктики температура местами опустилась до минус 9 градусов. Жители вышли кататься по улицам на лыжах и сноубордах. Одновременно в стране резко выросло потребление электричества. Оператор энергосети предупредил, что в ближайшие дни из-за холодной погоды может возникнуть дефицит мощности. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, единая европейская валюта 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно с прояснениями, возможен дождь, днем 34 с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Предстоящей ночью 25 выше 0. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 33 градуса. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 25 тепла. Завтра, в субботу, 8 августа, облачно, возможен небольшой дождь, днем до плюс 34. В воскресенье также облачно, небольшой дождь и 31 градус днем. Ветер подует северный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красиво завершить эту пятницу.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
12: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
13: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимагл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Михаил Шуфутин.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 29 04 88 3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет большой Макрополову Александру Ивановичу. Желаю ему здоровья, самое главное, любви, всего-всего хорошего. Я его очень люблю. И хочу заказать песню «Очень нужен ты». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 34 градуса. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 25 выше 0. В субботу в дневные часы плюс 34, облачно, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 31, также облачно, с небольшим дождем. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам собранности во всех важных делах.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-7629. Город Москва, 18+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: rt.world. Категория 12+.
1: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яков Ренат. Хочу поздравить свою дочь. Ей исполняется 30 лет. Ее зовут Яра. И хочу заказать песню «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радиодача.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 34 градуса показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, в нашем городе до 25 выше 0. В субботу будет облачно, возможно, небольшой дождь. Днем 34 с плюсом. В воскресенье плюс 31. Ветер подует северный с порывами до 4 метров в секунду. Радио Дача желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Санаторий Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
7: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час.

0: Очень сложно.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
0: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Хочу поздравить сегодня своих крестников Наталью и Александра с днем рождения. Спасибо, радиодача.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 34 градуса. По данным Яндекс, погода этой ночью 25 со знаком плюс. Завтра в субботу облачно, возможно небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут 34 выше 0. В воскресенье 9 августа облачно, возможно небольшой дождь. Днем до плюс 31. Радио «Удача» желает вам прекрасных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на севере.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа. Последний день приема документов. По адресу улица Либаневского, 187/1.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Даче экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
9: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хочу передать привет своим родителям, которые сейчас в дороге. Это моя мама Светлана и мой папа Николай. Дорогие мои, я вас очень люблю и хочу для вас заказать песню Комарова. Спасибо, радио «Дача».
4: На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну.

0: Главы правительств стран ЕАЭС утвердили соглашение об онлайн-торговле. На улице имени Чапаева пройдет эко-фестиваль. Росстандарт ограничил выпуск в обращение ряда китайских грузовиков. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе утверждено главами правительств для потребителей. Это означает единые нормы защиты их прав, персональных данных, ограничения спам-рассылок. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Завтра в Краснодаре на пешеходном участке улицы имени Чапаева пройдет творческий и экологический интерактив. С 18 до 20 часов гостей ждут мастер-классы по вторичному использованию вещей. Например, можно сдать на переработку свои старые джинсы. Также запланированы арт-студия и зона настольных игр. Росстандарт запретил выпуск в обращение нескольких моделей грузовиков и спецтехники из Китая. Выявлены нарушения безопасности. В частности, это касается тормозных систем, рулевого управления, оборудования для вызова экстренных служб. Под запретом тягачи, самосвалы, автокраны и автобетононасосы. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара 34 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 25 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 34. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 34 градуса в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды сегодня ночью 25 выше 0. Завтра в субботу будет облачно, возможен небольшой дождь, на термометрах плюс 34. Воскресный день облачно, также возможен небольшой дождь, температура днем на 3 градуса ниже, 31 выше 0. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
6: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0 плюс.
5: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Лазерная коагуляция вен.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на...

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
1: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
14: Самый лучший.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Дорогие мои коллеги, Олеся, Галина Николаевна, Надюшка, Лариса, Марина, Ирочка и Наталья. Желаю вам здоровья, счастья, исполнения всех желаний. А в качестве музыкального подарка пусть прозвучит хорошая песня в исполнении Елены Ваенги. А вам, радио «Дача», большое

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Предложена установка защиты от дронов. При ремонте российских дорог медицинские классы открываются в краснодарских школах. Криштиану Роналду сегодня женится. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Минтранс России предлагает разрешить устанавливать защитные конструкции от беспилотных летательных аппаратов при ремонте автомобильных дорог. Согласно проекту, речь идет о монтаже, замене и восстановлении спецсооружений. Они должны защитить дороги от актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием БПЛА. В 11 школах Краснодара начнут работать профильные медицинские 10 классы. Кроме того, с 1 сентября еще около 580 семиклассников приступят к углубленному изучению дисциплин по данному направлению. Как отмечает портал «Кубанинформ», данный проект реализуется совместно с Кубанским государственным медуниверситетом. Раскрыты детали свадьбы Криштиану Роналду. Она пройдет сегодня и завтра. Футболист женится на модели Джорджини Родригес на острове Мадейра, где он родился и вырос. Для церемонии выбран собор города Фуншал. Для гостей забронирован 5-звездочный отель. Его постояльцев известили, что 2 этажа будут закрыты. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, единой европейской валюты 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара 33 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 25 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 34. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радиодача ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 33 градуса. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс Погоды, будет 25 тепла. Завтра в субботу облачно, возможен небольшой дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 34. В воскресенье 9 августа плюс 31 днем, облачно и небольшой дождь. При северном ветре с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Раз!

0: контраст фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать и продавать в огороде.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.

0: Реклама. От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ДАЧА. Приходите, улица Стасова, 176.
5: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
15: А память есть?
14: Да.
15: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
14: Нет.
15: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-52.

0: реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу сказать любимой своей женщине. Ее зовут Людмила. Я ее люблю. Желаю здоровья, счастья, чтобы оставалась красивой и хорошей. Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет.

0: Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Главы правительств стран ЕАЭС утвердили соглашение об онлайн-торговле. Медицинские классы открываются в краснодарских школах. Российские туристы могут получить право въезжать без виз в Малайзию и Индонезию. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе утверждено главами правительств. Для потребителей это означает единые нормы защиты их прав, персональных данных, ограничения спам-рассылок. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В 11 школах Краснодара начнут работать профильные медицинские 10 классы. Кроме того, с 1 сентября еще около 580 семиклассников приступят к углубленному изучению дисциплин по данному направлению. Как отмечает портал «Кубанинформ», данный проект реализуется совместно с Кубанским государственным медуниверситетом. Россия активно работает над заключением соглашений о безвизовом въезде с Индонезией и Малайзией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвитие. В ведомстве оценивают, как важны данные направления. Прилагаются усилия для подписания необходимых соглашений до конца текущего года. Официальный курс доллара на сегодня – 81 рубль 41 копейка, единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Сейчас в центре Краснодара 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды, ночью 25 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 34. Это все новости к данной минуте, а далее на радио «Дача» хит-парад «Горячая десятка».
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Горячая десятка. Хит-парад на радио «Дача».
6: Любой из нас понимает, что жизнь начинается в пятницу вечером, оставив за собой рабочий кабинет и трудовые будни. Приветствую каждого, кто настроился на радио «Дача». С этой минуты в нашем эфире отличное дополнение. Финалу рабочей недели программа «Горячая десятка» – наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит Виктор Королев. Музыкальная работа называется «Растопи лед». Такой вот замечательный подарок поклонникам. Любимого артиста. Уже скоро послушаем новинку, но для начала перейдем к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе нас, увы, покинули сразу две песни Ольги Бузовой «Раненые раны» и Никиты и Марии Зайцевой и Фурса «Все слова любви». Но это не повод расстраиваться. В нашей истории это сразу два свободных места для не менее прекрасных песен в нашем музыкальном рейтинге. Первая – Алый Рид «Тату на сердце» и вторая – Филиппа Киркорова «Луиза». Услышим их чуть позже. А вот сейчас 10 место. И сегодня здесь хит Григория Лепса и Акмаля «Шутка» в эфире «Радио Дача».
7: Горячая десятка. Горячая десятка на «Радио Дача».
4: Номер 10.

0: десятка на радио «Дача».
1: Лидер чарта «Радио «Дача» в это же время, в 2017 году.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Номер 8.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: На радио «Дача» программа «Горячая десятка», пятничное подведение музыкальных итогов уходящей недели. Напомню, открывала хит-парад замечательная работа Григория Лепса и Акмаля «Шутка». 15 недель в нашем чарте и сегодня опускается на 3 строчки. А вот песня Аллы Рид «Тату на сердце» впервые в нашем рейтинге и занимает 9-ю строчку. Для начала вполне хорошо. И песня «Чепик» 5 минут назад стремится наверх. С 10 на 8 место хит-парад «Горячая десятка». Мы с вами также двигаемся дальше. Уже скоро в самое интересное в эфире «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.

0: нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс подогрева, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
9: Горячая десятка.
10: Горячая десятка.
9: На радио «Дача».
11: Прежде чем дойти до вершины хит-парада, ненадолго вернемся в прошлое и послушаем композицию, которая была популярна в 2005 году и стала лауреатом фестиваля «Песня года».

0: Реклама.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон мирлачев.ру на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в мирлачев.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не

0: скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
3: Это радиодача и горячая десятка. 10 самых любимых вами композиций по итогам уходящей недели. Буквально через несколько мгновений нас ожидает премьера, а пока давайте вспомним, что же нам уже известно по раскладу на эту минуту. Итак, 6 место занимает песня Николая Баскова «Туманы», в этот раз опускается на 2 строчки, а на 5 ступени песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». 8 неделю в нашем чарте, и сегодня тоже минус 3 позиции. Но есть и противоположный исход. Например, песня Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». С 6 строчки поднимается на 4. Это промежуточные итоги нашего рейтинга, а прямо сейчас, как обещали, долгожданная премьера на радиодаче. Сегодня мы послушаем новую песню, которую нам представит советский и российский певец, поэт и композитор, любимый артист наших слушателей Виктор Королев. Его новая музыкальная работа называется «Растопи лед», и она уже в эфире радиодача.
4: Премьера недели.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
6: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: rut.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка
1: на радио «Дача».
3: 9 главных хитов этой недели за плечами. Остается услышать еще один, тот самый, по праву занимающий первое место музыкального чарта «Горячая десятка». Обязательно это сделаем, но все же хотелось бы отметить и тех, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один. Итак, третье место, и здесь новая песня Хабиба «Моя малышка». Причем такого взлета мы еще не видели, сразу на 6 строчек выше. А на второй хит Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Кстати, лидеры прошлой недели. А вот на этой у нас яркий хит, который 7 недель в нашем чарте. На прошлой неделе была бронза, а сегодня заслуженное золото программы «Горячая десятка». Песня Анны Асти и Димы Билана «Эпилог номер один». Поздравим наших победителей и с удовольствием послушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер один.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: до 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Передаю привет сестре Рудиной Наталье Николаевне и ее дочке Ангелине. Желаю им счастья, здоровья и хорошего настроения.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача».
1: Отдых.

подушка даст. Мне с ней гладь.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, вы

0: В Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лазерная коагуляция вен.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Пожелать всем хорошего настроения, всем большого, огромного счастья, здоровья. И хочу заказать песню Полины Гагариной «Обезоружена». Спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: клиентов все меньше, интернет не работает, средний чек падает, вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача».

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Ау Т-банк 0+.

0: 107.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача», меня зовут Андрей. Хочу передать привет своим подругам. Недавно с вами расстались, но уже соскучился, хочется снова встретиться. Поставьте, пожалуйста, для них песню «Анита Цой». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
7: Услуги оказывает ООО «Диана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лазерная коагуляция вен.
12: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души.

0: запомните, нынче в моде покупать в огороде!
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: «Маска-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Елена. Я хочу передать большой привет всем жителям нашего города прекрасного. И хочу для всех, для нас заказать песню Сережи Лазарева «Это все она». Спасибо, дорогой, любимый радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Вы слушаете радиодача. Меня зовут Дмитрий Маликов.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маркелова Светлана Петровна. Хочу передать привет своему любимому мужу, Маркелову Александру Анатольевичу. Он самый лучший муж и папа своих трех замечательных детей. И поставьте для него песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на Радио Дача. А вместе с вами я, Сергей Трофимов.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет девушке Иришке и заказать песню на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Я хочу передать привет Наталье Ивановне Гарцевой и Ольге Васильевне и поставить для них песню Марины Журавлёва «Черёмуха белая». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29.
4: Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Хочу передать привет своему мужу Вячеславу, своей маме. Передать всем огромный привет. Сказать, что я их очень люблю. И хочу заказать песню Таисию Повалову.